после этого я сказал, что пора бы на свете. Public is fine, but level 2 picture, direct revenue, that's it. The market share was 3 effects.